мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори. Но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Ну, главное, чтобы эти слова «only you», только «ты» звучали не во время спора о том, кто виноват. Это «Саваш» на Retro FM в 11.17. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Бонни, Малсу и Пупо. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru. Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Ну, хотелось бы, конечно, холиды, но пока работаем, друзья, делаем это весело. С любимой музыкой в Москве в 11:30. С новостями Народ ФМ, Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. 60 тысяч рублей в месяц в России могут повысить МРОТ. С инициативой выступили в Госдуме. Парламентарии отметили, прожить на нынешние 27 тысяч рублей в месяц невозможно из-за цен на услуги ЖКХ, еду и лекарства. Инициативу направили на обсуждение. Кроме того, как передает ТАСС, было предложено ввести поквартальную индексацию пенсии с учетом инфляции, повысить стипендии и отменить подоходный налог для малообеспеченных граждан. Накопительные пенсии около 136 тысяч россиян увеличится более чем на 17% уже с 1 августа. Об этом сообщил соцфонд. По его данным, повышение коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, получающих срочную пенсионную выплату. Средняя накопительная пенсия составляет 1600 рублей в месяц, срочная пенсионная выплата – 3000. Семьеведение следует вести уже с 1 класса. С инициативой выступают в Госдуме, хотя изначально предмет был разработан для старших школы. Отмечается, что желание расширить внеурочный курс выразили именно родители. На уроках рассказывают о ведении домашнего хозяйства, планировании бюджета и получении мер государственной поддержки. Сейчас в разработке курса принимают участие почти 60 регионов страны. Отказ двигателя стал причиной аварийной посадки самолета Ан-2 в лесу Якутии. К такому выводу пришли специалисты во время следствия. В МЧС сообщили, что пилот решил вернуться после вылета. После этого связь с самолетом пропала. Экипаж сообщил свои координаты лишь после приземления. Пассажиры направились в сторону поселка. На борту находилось 8 человек. Данные о пострадавших сейчас уточняются. Ограбление Лувра ляжет в основу художественного фильма. Его название пока не раскрывается. Кинолента станет экранизацией книги расследования «Руки прочь от Лувра». По словам авторов, при подготовке текста они использовали секретные документы и сенсационные отчеты. Напомню, ограбление Лувра произошло в октябре прошлого года. Грабителям потребовалось всего 4 минуты, чтобы похитить несколько исторических драгоценностей и скрыться с места преступления. Ущерб составил 88 миллионов евро. Ну и о валюте в конце выпуска. Доллар 72 рубля 35 копеек. Евро сегодня 84 рубля 7 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: что можно любить эту песню? Да, конечно же, за припев, который можно подпевать, не зная вообще никакого языка, кроме русского. Ну, а кто не узнал, сообщаю, Viacom Diaz, группа Viacom Diaz на Retro FM только что, а уже совсем скоро у нас группа Aha, Space и группа Форум в Москве, 11 часов и 42 минуты.
1: Реклама.
2: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
1: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: У мамы болят плечи и колени.
1: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: А у отца остеохондроз шейного отдела.
1: Тоже в «Нанодоктор».
2: А где находится «Нанодоктор»?
1: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
2: А как записаться?
1: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города

0: открылся еще один новый магазин «Homebay». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homebay» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homebay».
2: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
3: 29-33-66.
4: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.
6: Hi, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You wanna go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: там? Ага, явно поскромничали, ребят, с названием своей группы. Это настоящее ага-га. А местами даже ого-го. Take on me. Группа Аха на RetroFM в 11.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый». Кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Майская, 28.
10: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
11: Беспокоитесь за свою карму?
12: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
13: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
14: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
15: Подробности по телефону звездочка 1800.
16: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту, Гроатул 12-651-78381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
17: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
18: Телефон рекламной службы RetroFM Владикавказ 54 11 00.

0: Квартет «Секреты» Сиси Кетч.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, до пятницы 22 мая местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. Жители призывают быть внимательными и осторожными. Северная Осетия заняла первое место в СКФО по числу победителей второго грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Поддержку получили 8 проектов. Общая сумма грантов составила более 24 миллионов рублей. Среди победителей – международный театральный фестиваль «Три столицы», этноцентр «Дом предков», литературно-творческий проект «Алания – это моя земля», а также инициатива по сохранению культурного наследия «Камень – место человека. Три слоя идентичности». Добавлю, за время работы фонда от Северной Осетии в грантовых конкурсах победителями стали 47 проектов. Это позволило привлечь в республику свыше 147 миллионов рублей. В Центральном парке Владикавказа отремонтировали и запустили очистные сооружения. Как сообщает пресс-служба Республиканского водоканала, объект долгое время не проходил нужного технического обслуживания. Вода подавалась напрямую, из-за чего в прудах скапливался ил. Специалисты провели комплекс восстановительных работ, очистили подающие лотки от осевшего ила, а также обновили старые деревянные шлюзы. После пуска наладочных работ очистные сооружения введены в эксплуатацию. За объектом закреплены сотрудники, которые контролируют стабильную работу системы. Летняя оздоровительная кампания охватит около 40 тысяч детей в Северной Осетии. Как сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев, в этом году будет задействовано 165 лагерей. Он отметил, что необходимо обеспечить слаженную работу всех ведомств и комфортные условия отдыха детей. Летняя оздоровительная кампания стартует в ближайшее время. Тяжелоатлеты из Северной Осетии завоевали 4 медали на втором этапе 13-й летней спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает Минспорт Республики. Соревнования проходили в Суко среди спортсменов Южного и Северокавказского федеральных округов. В турнире приняли участие около сотни атлетов из 12 регионов страны. Победу в весовой категории до 61 килограмма одержал Марат Тамаев. Серебряными призерами стали Зарина Габиева, Альбина Кабулова и Рада Тубоева. Победители получили право выступать в финальном третьем этапе. Этапе спартакиады. Соревнования проходят в рамках госпрограммы «Спорт России». Курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек, курс евро 84 рубля 7 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: даже если вы вдруг почему-то встали не с той ноги, друзья, есть шанс все исправить. Включайте с утра пораньше первую смену на Ретро-ФМ. Каждое буднее утро для вас игры с классными подарками, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущий Саша Светлов и Рита Субботина разбудит любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Ну, просто какая-то песня-триллер, друзья. Тут вам и шмяк, и бяк, и шмык. Но с одной мыслью не поспоришь. Хорошо, когда женщина есть. В Москве половина первого с новостями на РТФМ. Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Минфин хочет ужесточить выдачу семейной ипотеки. По данным издания «Московская перспектива», такие займы с 1 июля могут сделать дороже для родителей, которые не состоят в браке. Об этом говорится в письме замглавы Минстроя Никиты Стасишина правительству. Ставка будет увеличена, если второй родитель оформит еще одну семейную ипотеку. В Минстрое в целом согласны с инициативой Минфина, однако там считают, что эти правила не должны касаться уже выданных займов. За организацию детского оздоровительного отдыха теперь отвечают главы регионов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что все такие учреждения должны соответствовать всем современным требованиям. Спикер отметил, лагеря являются местом, где дети могут поправить здоровье, а также выстроить реальные, а не виртуальные коммуникации. Власти Таиланда приняли решение сократить срок безвизового режима с 60 до 30 дней для иностранных туристов, в том числе из России. В целом, в Министерстве туризма королевства отметили, что нововведения будут рассмотрены Комитетом по визовой политике Таиланда в отношении 90 государств. При этом каждую страну оценят отдельно, исходя из вопросов безопасности и экономики. Температура воздуха в Москве начнет снижаться с четверга. Об этом рассказала ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в выходные ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Воздух прогреется максимум до 24 градусов тепла. Изменения связаны со сменой ветра на северо-западный. Ну а на сегодня и завтра синоптики прогнозируют в Москве до плюс 32 градусов без осадков. Кратковременная гроза возможна лишь завтра, в среду. Малина по 4000 за килограмм, голубика за 1500. Фотографии с такими ценниками с одного из рынков в Москве появились в интернет-СМИ. Как отмечают специалисты, это обусловлено не сезоном ягоды, однако сейчас появились технологии, которые позволяют собирать урожай раньше времени. Это дорогое удовольствие, которое требует существенных финансовых вложений и ручного квалифицированного труда. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот вторник. Доллар сегодня 72 рубля 35 копеек, евро 84.07. Пока все. А далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка.

0: Но если хорошего должно быть в жизни понемножку, то пусть оно хотя бы будет почаще. Я вам так скажу, друзья. Имею в виду, конечно же, ее любимую музыку. На Ретро FM уже совсем скоро у нас Бон Джови. Песни из бременских музыкантов и группы No Mercy в Москве 12.43.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Ну, любой минус уже наполовину плюс, так считаем мы, оптимисты. Впрочем, с такой-то музыкой трудно быть пессимистом, но это, наверное, просто невозможно. Это Bon Jovi на Ретро FM в 12.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
11: Осетия. Место, где отдых вкусный.
12: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
13: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну, как известно, красивая женщина радует мужской взгляд, некрасивая женский. А группа, женская группа «Бананарама» радует прежде всего наш слух. Порадовали, ничего не скажу, только что. 13-16 столиц. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Рафаэл Кара, Евгений Осин и Крис Норман уже совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: А ведь на самом деле эта песня первоначально писалась про Ларису, потом уже там возникла Кристина.
3: Серьезно?
2: Нет, мы просто фрик-контроль собираемся играть, и я привожу пример, как мы лжем иногда.
3: Господи, даже я тебе поверила.
2: Работодатели начали оплачивать сотрудникам ботокс.
3: Это очень скоро я буду говорить. Это почему я раньше такая злая была? Да это потому, что у меня губ надутых не было.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

0: множество поздравлений от Рафаэла Кары. Ну, как старый пионер, я думаю, она поздравляет нас все-таки с Днем Пионерии. Ну, почему-то хочется так думать. Спасибо. В Москве половина второго. Снова 7 на РТФМ. Дмитрий Кролев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Очередная мера поддержки в России намерены увеличить пособие по уходу за детьми до 1,5 лет. Предполагается повысить его до 100% от среднего заработка при уходе за одним ребенком и до 200% при уходе за двумя и более детьми. В настоящее время пособие составляет 40% и 100% от заработка соответственно. Законопроект будет внесен в Госдуму сегодня. Изменения призваны компенсировать потерю семейного дохода, связанную с декретным отпуском. Временное удостоверение личности теперь будут выдавать всем автоматически, а не только по запросу гражданина. МВД утвердила новую форму этого документа. Его оформление бесплатное. Каждый документ получит уникальный номер. Как напоминает парламентская газета, такое удостоверение потребуется, пока человек ждет новый паспорт. Например, при достижении 20 или 45 лет или смене фамилии. Без него не устроиться на работу, не получить пенсию и не купить билет на поезд. Новые данные поступили с Байкала, где произошло ЧП с аэролодкой. На борту судна, по уточненным данным, находились 18, а не 14 человек. В МЧС сообщили о гибели 5 пассажиров. По предварительной версии, причиной трагедии стал перегруз. По данным СМИ, на катере передвигалась туристическая группа из Московской области. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Китае запустили систему оплаты по QR-коду. Как пишут ведомости, новый сервис доступен российским туристам и розничным клиентам. Списание средств за товары и услуги происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по внутреннему курсу банка. Комиссия не взимается. Максимальная сумма одной операции 70 тысяч рублей. Ну а ранее аналогичные услуги по оплате через QR-код появились во Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. Россияне начали отказываться от черной икры. Ее продажи по итогам первых 4 месяцев упали на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средний чек при покупке черной икры, по данным аналитиков, достиг 7,5 тысяч рублей. А килограмм продукции в первом квартале обходился покупателям в 74 800 рублей. Эксперты объясняют такие цены длительным циклом производства, так как осетр дает икру только в 7-8 году жизни. И о валюте на этот вторник. Доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: наша жизнь – игра. На Фэнси еще раз решительно это доказывает. Правда, игра у него такая странная. Притворяется он пирогом, просит его порезать. Слайс Мина из Фэнси на Ретро FM только что, а уже совсем скоро. Рик Эсли, группа Queen и Маленький Принц. В Москве 13 часов и 42 минуты.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
8: Летний кинотеатр.
9: Уличные камины во дворе.
8: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
9: Звоните 773300.
8: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
10: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Ontario всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
12: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: надо срочно готовиться, потому что, собственно, осчастливливанием мы и займемся буквально через несколько минут. Филичита на Ретро-ФМ. Ваши приветы и поздравления. Все это в течение часа. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 13:56. Всем доброго дня.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый», кола 1,5 литра, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит».
6: ЛИЭС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14. Чувствуешь этот ритм?

0: Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
2: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: У мамы болят плечи и колени.
3: В медицинский центр «Нанодоктор».
2: А у отца остеохондроз шейного отдела.
3: Тоже в «Нанодоктор».
2: А где находится «Нанодоктор»?
3: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
2: А как записаться?
3: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: самый счастливый час на свете. Феличита!
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, до пятницы 22 мая местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. Жители призывают быть внимательными и осторожными. Северная Осетия заняла первое место в СКФО по числу победителей второго грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Поддержку получили 8 проектов. Общая сумма грантов составила более 24 миллионов рублей. Среди победителей – международный театральный фестиваль «Три столицы», этноцентр «Дом предков», литературно-творческий проект «Алания – это моя земля», а также инициатива по сохранению культурного наследия «Камень – место человека. Три слоя идентичности». Добавлю, за время работы фонда от Северной Осетии в грантовых конкурсах победителями стали 47 проектов. Это позволило привлечь в республику свыше 147 миллионов рублей. В Центральном парке Владикавказа отремонтировали и запустили очистные сооружения. Как сообщает пресс-служба Республиканского водоканала, объект долгое время не проходил нужного технического обслуживания. Вода подавалась напрямую, из-за чего в прудах скапливался ил. Специалисты провели комплекс восстановительных работ, очистили подающие лотки от осевшего ила, а также обновили старые деревянные шлюзы. После пуска наладочных работ очистные сооружения введены в эксплуатацию. За объектом закреплены сотрудники, которые контролируют стабильную работу системы. Летняя оздоровительная кампания охватит около 40 тысяч детей в Северной Осетии. Как сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев, в этом году будет задействовано 165 лагерей. Он отметил, что необходимо обеспечить слаженную работу всех ведомств и комфортные условия отдыха детей. Летняя оздоровительная кампания стартует в ближайшее время. Тяжелоатлеты из Северной Осетии завоевали 4 медали на втором этапе 13-й летней спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает Минспорт Республики. Соревнования проходили в Суко среди спортсменов Южного и Северокавказского федеральных округов. В турнире приняли участие около сотни атлетов из 12 регионов страны. Победу в весовой категории до 61 килограмма одержал Марат Тамаев. Серебряными призерами стали Зарина Габиева, Альбина Кабулова и Рада Тубоева. Победители получили право выступать в финальном третьем этапе. Этапе спартакиады. Соревнования проходят в рамках госпрограммы «Спорт России». Курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек, курс евро 84 рубля 7 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так, друзья, ну что, начинаю читать ваши сообщения. Еще раз призываю вас подписываться, это очень важно. Надя из Москвы поздравляет своего любимого, дорогого человека Сергея Окунева. Сережа, я нас поздравляю, долгих, счастливых нам лет жизни. Люблю тебя, пишет Надя. Алсу передает привет своей маме Альмире в СНТ Ольховка из Башкирии. Ну, а Ольга Борисовна из Иркутска поздравляет с днем рождения Натали Сергеевну Гончарову, собственно, из Иркутска, и Марию Федотову из поселка Магайтуй. Ударение на второй слог. Магойтуй. Вот, извините, вот так вот. Магойтуй. Правильно, Читинской области. Желает им крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: Так, в этом месте начинаем плясать синхронно, а я начинаю читать ваше сообщение. София передает привет маме и бабушке, которые сейчас в Екатеринбурге. Павел из Москвы поздравляет своих друзей, одноклассников, выпускников 28-й английской спецшколы Москвы 86-го года выпуска с Днем Пионерии. Будьте готовы, пишет Павел. Отвечаю, всегда готовы. Анютка передает огромный привет своей любви Виталию Филиппову. Солнце мое, скучаю по тебе. Ну и, наконец, Татьяна Гумунюк из Северодвинска поздравляет Андрея Исаева, благородного, умного, заботливого мужа с днем рождения, желает здоровья, отличного отдыха и незабываемых впечатлений в отпуске.
1: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

0: поздравляют сегодня Анну Насухину из Москвы. Ты как хороший эфир, пишут коллеги. Всегда на волне, всегда в точку. Пусть вдохновение никогда не уходит на рекламную паузу. Замечательное поздравление. Так, коллеги филиала Роскадастр по Московской области передают привет Ирине Анатольевне Киселевой. Ну что, продолжим совсем скоро, друзья. Не забывайте подписывать ваши сообщения. Это чрезвычайно важно.
1: Реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
10: Ведется расследование.
11: Чем займусь я?
12: Меньше слов.
11: А что мне делать?
10: Действуйте.
12: Больше версий.
10: Как ты думаешь, что это?
12: Это «Вечерний детектив».
10: И это все о нем.
12: Абонемент на расследование.
13: Неограниченный круг подозреваемых.
11: Это очень круто.
12: Новые серии.
14: Ох, полетят клочки по заколочку.
11: Отлично.
12: В среду и четверг. 18.10.
11: Да.
12: На канале ТВ-центр.
10: Милейшее место.
12: Возрастное ограничение 16+.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.

0: Весь коллектив склада «Нефэлектро» поздравляет дорогого руководителя Кирилла Никитина с днем рождения. Желает счастья, здоровья, поменьше работы, побольше зарплаты. Ну, по-моему, универсальное пожелание. Всем такого хочется. Елена передает большой привет своему мужу Андрею Молчанову. Ну, а Галина Сиротенко передает привет замечательному городу Тихорецку Краснодарского края и особенно девчонкам-коллегам из ОЦОР, что бы то ни было. Ирине, Елене, Анастасии, Виктории огромный привет.
1: Телефон в Москве 495-2324-88-3.

Это Юрий Антонов. Фелиците на Ретро-ФМ, друзья. Читаю ваши сообщения. Александр Тимофеевич, басист из Москвы, поздравляет своего лучшего друга Олега Арутюняну с днем рождения. Желает ему крепкого здоровья, семейного тепла и финансового благополучия. Людмила поздравляет с днем пионерии свою коллегу Ирину Алексеевну Стахееву. Мы с ней были пионерами, пишет Людмила. Было круто. Передает привет своим молодым коллегам. Наташа Власовой и Наташей Шатохиной. Они в силу возраста не были пионерами. Ну, мы им не завидуем. Правда, Людмил? Так, идем дальше. Коллектив «Стат-офис» передает привет своей любимой начальнице Наталье Александровне. Собственно, Наталья Александровна желает здоровья, любви, и ты самая красивая и любимая. Вот так вот коллектив, понимаешь, по-небратски на «ты».

0: Артур из Ижевска передает привет. Собственно, а никому он не передает, он себе передает привет. Еду, говорит, сейчас на новой машине, слушаю ваши рады, наслаждаюсь прекрасной музыкой. Ну, хорошо, передаем вам привет, Артур. Хорошего вам настроения. Юлия Шнейдер передает привет швейному цеху Олла из Екатеринбурга, девчатам Татьяне, Наталье, Софии, Жанне, Асе и руководителю Екатерине. Благодарю вас за все. Это Юлия благодарит девушек. Ну и, наконец, Нина Дмитриева из Альметьевска передает большой привет Алене Чунтыжовой, самой главной айтишнице России. Да что там России? Всего Альметьевска. Да прости, что косячим, пишет Нина. Будем исправляться.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Так, друзья, читаю подписанные сообщения. Подписывайте их, пожалуйста, кому адресовано ваше сообщение, от кого, куда и так далее. Все выходные данные, что называется. Оксана передает большой привет своему супругу Михаилу Редько, рыбаку дальнего плавания, извините. 34 года вместе, пишет Оксана. Передаем с удовольствием. Семья Кисиян из города Балашихи поддерживает слова, так сказать, поддержки посылает своему главе семьи Роману Баримовичу Кисияну. Мы всегда рядом и всегда готовы оказать поддержку. Любим, обнимаем, не грусти. Ну, а Зинаида из Москвы передает большой привет коллеге Михаилу Михайловичу Брязу. Желает плодотворной работы, хорошего настроения. И коллеги, в общем, к ней тоже присоединяются.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Это группа Secret Service завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Екатерина передает привет Сереженьке, самому важному, любимому своему человеку. Семья Пушкарских передает зимний, несмотря на май, снежный привет из Красноярского края, город Дудинка, родным в теплый солнечный Челябинск. До скорой встречи. Друзья из Ногинска желают удачи Дмитрию Котикову. Пусть не грустит, он большой молодец. Светлана поздравляет своего брата Игоря Лыгалова с днем рождения. Желает здоровья, веселья, замечательного настроения, хорошего отдыха. Ну и, наконец, Николай Лукьяненко из Волгограда передает приветы двоюродному дяде Александру Конищеву из Волгограда, маминым подругам Оксане Горбань и Галине Китай-Горе. Сложная фамилия, между прочим. Могу ошибиться. Так, ладно, друзья. Завтра продолжим, как всегда, с 2 до 3 дня. Все будет. Будут ваши приветы, будут поздравления и, конечно, ваша любимая музыка. Ну, а я прощаюсь с вами. Даль на Ретро-ФМ, Юрий Гурьянов.
1: Реклама.

0: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Мам, мы опять опоздаем?
2: Опять пробка.
1: Мам, я в школу!
3: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: У мамы болят плечи и колени.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: А у отца остеохондроз шейного отдела.
5: Тоже в «Нанодоктор».
4: А где находится «Нанодоктор»?
5: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
4: А как записаться?
5: Звоните 33-432, повторяю, 33-432.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станислав. Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы,

0: ищите в магазинах города. Баночки с танцорами на этикетках. Асса! Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
1: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
2: 29 33 66.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций

0: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Это лайнер, легкая, воздушная, но не кукуруза, а песня знаменитой группы Modern Talking, друзья, точно лучше, чем кукуруза, да на самом деле лучше, чем много что на земле, но такая же хорошая, как и все остальные песни, звучащие здесь, в эфире Retro FM. Вторник у нас продолжается, 19 мая, весна в самом разгаре, скоро лето, а погода, у вас такая же, да, тоже плюс 30, ну или хотя бы, ну не знаю, ну что, ну лето бы чувствовалось. Очень бы хотел, чтобы во всех городах вещания Retro FM так было, солнечно и красиво, 15 часов и 16 минут московское время, меня зовут Юрий Гурьянов, буду вам ставить песни красивые. Специально для этого и пришел на работу.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Квартира.

0: А вы же помните эти знаменитые костюмы яркие группы ABBA, в том числе облегающие комбинезоны, брюки клёш со стразами или еще чем-нибудь блестящим ярким? Это не просто так все было, не только красоты ради. Дело в том, что в Швеции в 70-е годы был закон, по которому можно было не платить налоги за покупку всего, что касается работы. Поэтому костюмы ABBA делали такие, в которых невозможно было ходить в обычной жизни, а только для работы. Ой, слушайте, как-нибудь надо обязательно про группу ABBA поподробнее рассказать в программе «Юм», но не на этой неделе, потому что в ближайшую субботу будем наконец-то вместе вспоминать про короля поп-музыки Майкла Джексона. Целый час будем песни легендарные слушать с вами и интересные факты узнавать. В субботу с 13 до 14 по Москве, а прямо сейчас немного о важном и актуальном. Плен 4-го столицы с новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Пекин в ожидании российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным. Улицы столицы КНР украсили флагами России и Китая. Визит продлится 2 дня. В составе российской делегации также 8 министров и 5 вице-премьеров. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в Пекине стороны обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонних отношений, а также подпишут около 40 документов. Литва призвала НАТО напасть на Калининград. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны. В свою очередь, в Госдуме сообщили, в случае вторжения Россия может уничтожить Литву за 15 минут. При этом, как заявил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев, Россия никогда не угрожала ни одной стране Североатлантического альянса. А ранее президент Владимир Путин говорил, что любые угрозы в адрес Калининградской области выведут напряженность на невиданный уровень. В Великом Новгороде отменили общегородской праздник «Последний звонок». Мероприятие решили не проводить из соображений безопасности. Об этом сообщил мэр. Там уточнили, последние звонки пройдут непосредственно в образовательных учреждениях. Ну и, как передает Интерфакс, общегородские праздники проводились в Великом Новгороде в последних числах мая. В 2020 и 2022 годах их отменяли из-за эпидемии COVID-19, а в прошлом году также из-за требований безопасности. Возможный завоз лихорадки Эбола в Россию не получит распространение благодаря эффективным мерам безопасности. Об этом сообщила врач-инфекционист Елена Малинникова. Она уточнила, в нашей стране существует федеральный проект «Санитарный щит», который направлен на защиту от завоза различных вирусов и инфекций. Ну а ранее специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола. Анализ занимает меньше часа. Двукратную чемпионку мира Екатерину Гамову внесут в Международный зал славы волейбола. Церемония состоится в октябре этого года в штате Массачусетс, который считается местом рождения этого вида спорта. Россиянку назвали одной из самых выдающихся в истории женского волейбола. В составе сборной России Гамова 4 раза участвовала в Олимпийских играх, завоевав 2 серебряные медали. 2 раза становилась чемпионкой мира и чемпионкой Европы. Спортсменка завершила карьеру в 2016 году. И о валюте на этот вторник. Доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: 14 лет. Представляете, в 14 она стала знаменитой. Ванесса Паради и легендарный хит «Джоли Такси» про таксиста Джо, который Ванесса выпустила в таком юном возрасте. В общем, начала очень рано она. Кстати, для тех, кто рано начинает, не забывайте, что на Ретро FM есть утреннее шоу «Первая смена». Ежедневно с 7 до 11 игры, подарки, свежие новости, интересные темы и отличное настроение с ведущими Сашей Светловым и Ритой Субботиной. Не проспите, не пропустите «Первую смену» на Ретро FM.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ IT». Во Владикавказе облачная погода, дождь. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ IT» на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый». Кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на «Магнит».
8: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте дом.рф.
9: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
10: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Нет, я понимаю, конечно, что сегодня не пятница, а всего лишь вторник, но вот немного такой страсти от Патрисии Каас не помешает в любом случае нам, слушателям Ретро ФМ, а я себя тоже, кстати говоря, слушателем считаю. Почему нет? Можно я тоже с вами вот на этой же скамеечке посижу, на очень удобной и уютной, я уж не знаю, лавочка, скамеечка, креслице, диванчик, или где вы ни находились. В любом случае, спасибо, что с нами. Дальше много музыки красивой и яркой, в том числе сегодня, во вторник, 19 мая. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам доброго вечера.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних

без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
3: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Москве. Это уже 16 часов. А рядом с нами скоро Сиси Кетч, группа «Браво» и Стиви Вандер прямо сейчас.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, до пятницы 22 мая местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. Во Владикавказе построят бесплатный беговой центр для любителей спорта. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На территории центра оборудуют раздевалки, универсальные залы для тренировок, лекции, зоны отдыха, питания и восстановления. Беговые дорожки выполнят со специальным прорезиненным покрытием для безопасных и комфортных тренировок. Также предусмотрены спортивные и детские площадки. Проект реализуется по инициативе Всероссийской Федерации легкой атлетики. 6 поддельных банкнот выявили во Владикавказе в первом квартале текущего года. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Нацбанка России, было изъято 2 купюры достоинством 5000 рублей, 3 купюры по 1000 рублей и 1 банкнота номиналом 100 долларов США. В Банке России отмечают, что для защиты от фальшивок продолжается модернизация банкнот и усиление их защитных признаков. Школьники смогут пересдать ЕГЭ, если не смогли завершить экзамен или покинули аудиторию по состоянию здоровья. Об этом сообщила министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова. Пересдача возможна и при неудовлетворительном результате одного из обязательных предметов – русскому языку или математике. Кроме того, по инициативе президента России введены дополнительные дни пересдачи, которые позволяют выпускникам улучшить результат и повысить шанс при поступлении в ВУЗ. В этом году они пройдут 8 и 9 июля. В художественном музее имени Махарбека Туганова проходит выставка произведений Казбека Хитогурова «Певец народа». Она посвящена 90-летию со дня рождения заслуженного художника Северной Осетии. В экспозиции представлено около 100 работ, включая редкую графику и эскизы из коллекции семьи художника, которые прежде никогда не выставлялись. Кроме того, впервые представят графические работы и оцифрованные блокноты художника. Посетить выставку можно до 20 июня. Завтра спортивная школа футбола «Юность» отметит 50-летний юбилей. Об этом сообщает Минспорта Северной Осетии. Праздничные мероприятия пройдут на стадионе школы. В программе товарищеский матч с участием известных осетинских футболистов и воспитанников школы. На поле выйдут Артур Пагаев, Алан Загоев, Алан Кусов, Владимир Габулов, Спартак Гогниев и другие спортсмены. Начало мероприятий в 12 часов. Вход свободный. Курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек. Курс евро 84 рубля 7 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: абрикосовая.
1: Однажды, когда Юрия Антонова спросили о секрете его мелодии композиторском, он ответил примерно так. «Я не делал ничего особенного. Я просто писал мелодию на хорошие стихи». При этом Юрий Михайлович очень ценит признание его музыки огромным количеством людей. Думаю, что среди слушателей Retro FM его песня нравится, ну, примерно 100%. Слушатели, впереди у нас еще много музыкальной красоты. В Москве 16 часов и практически уже 16 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
2: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
3: А ведь на самом деле эта песня первоначально писалась про Ларису, потом уже там возникла Кристина.
4: Серьезно?
3: Нет, мы просто фрик-контроль собираемся играть, и я привожу пример, как мы лжем иногда.
4: Господи, даже я тебе поверила.
3: Работодатели начали оплачивать сотрудникам ботокс.
4: Это очень скоро я буду говорить, это почему я раньше такая злая была? Да это потому, что у меня губ надутых не было.
2: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама. Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
7: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя. От ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: кстати, Константин Никольский написал свой знаменитый хит «Музыкант» еще в 71-м году, прямо во время службы в армии. Он сочинил текст и мелодию без гитары, полностью в голове, стоя на посту. При этом долгое время она исполнялась на квартирниках, то есть неофициально, а вот как раз-таки официально она вышла только в 81-м году, то есть спустя 10 лет после написания, и до сих пор с нами здесь, на Retro FM. Шестнадцать тридцать уже в столице. С актуальной информацией Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Юр, добрый день. Всех приветствую. Министерство иностранных дел рассказало о повестке предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина, обсудит широкий круг вопросов, включая итоги недавнего визита Трампа в Китай. Замглавы МИД Андрей Руденко уточнил, что в повестке и двусторонние вопросы, и международные темы, и наиболее острые мировые кризисы. Владимир Путин ранее отметил, что отношения с КНР достигли беспрецедентного уровня, а визит продлится 2 дня, сегодня и завтра. Минфин предложил новое ужесточение по семейной ипотеке, повышать ставку, если второй родитель уже получил льготный кредит или если заемщик не состоит в браке и не прописан с ребенком по одному адресу. По данным Коммерсанта, Минстрой в целом согласен, но считает, что новые правила не должны касаться уже выданных кредитов. С февраля программа уже была ужесточена. Льготный кредит под 6% теперь можно взять только один раз на семью. Таиланд вдвое сокращает срок безвизового въезда для туристов из России с 60 до 30 дней. 60-дневный безвиз был введен в 2024 году для стимулирования въездного туризма, но теперь его отменяют. Причины – рост числа иностранцев, которые приезжают в страну не с туристическими целями, а также увеличение продаж недвижимости через подставных покупателей. По данным Министерства туризма, большинство гостей остаются в Таиланде в среднем всего 9 дней. Для некоторых стран срок безвиза могут также сократить вплоть до 15 дней. Ввоз мощных подержанных автомобилей из Китая в Россию почти сошел на нет. Доля машин с двигателями свыше 160 лошадиных сил сократилась с 60% до 2%. За 4 месяца из 30 тысяч ввезенных авто с пробегом лишь 562 экземпляра имеют такие моторы. Теперь 60% импорта приходится на машины мощностью 140-160 лошадиных сил. Самая популярная модель – Toyota Corolla китайской сборки. 85% фрилансеров не умеют полноценно отдыхать, это показало исследование. Лишь 15% могут полностью расслабиться в выходные. 51% не могут выстроить баланс между работой и отдыхом. Главная причина тревоги – нестабильный доход 36%. Затем отсутствие гарантий соцпакета 22%. Психологи советуют различать виды отдыха и при необходимости обращаться к специалисту. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 72 рубля и 35 копеек. Евро 84 рубля и 7 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Мамми Блюм. Интересно, что в первом оригинальном названии этой песни была только одна буква М, а не как вот сейчас, да, двойная. Потому что написана она была на французском языке, а там мамми с одной М. Значит, бабушка, либо ласковое название мамы. Но вокалист одной из групп, которые делали кавер на эту песню, добавил еще одну М, ну, по привычке, по английской. И стали мамми. И именно такое теперь эту песню знает весь мир с двойной М. В данном случае это исполнение Cherry Lane на Retro FM.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ IT». Во Владикавказе облачная погода, дождь. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ IT» на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендравия. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. «Даватра 4». Доставка 95-11-55.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Владикавказ 54-11-00. Can't touch this. Can't touch this.

0: Это группа Modern Talking на Retro FM. Доктор For My Heart. Песня про кардиолога, получается. Доктор моего сердца. Ну, кстати, про целебные свойства и качество музыки не забываем. Мы же помним, правильно? Есть у нее такая опция волшебная. Ну, как минимум, эмоциональные тревоги заглаживать, успокаивать. Вот, сейчас... Подвиньте, пожалуйста, ближе к приемнику, приложите, что там вам удобнее приложить, музыка будет успокаивать нас всех вместе. И дальше, в хорошем смысле, конечно, здесь на Retro FM только самая лучшая, проверенная последних десятилетий красивая музыка. Вторник, 19 мая на календаре, меня зовут Юрий Гурьянов, давайте двигаться дальше, вперед, конечно.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
1: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: И хотя многие из нас знают эту песню группы Roxette как саундтрек к известному фильму «Красотка», изначально все-таки он создавался не как песня для фильма. По задумке это просто была рождественская композиция. И вот продюсеры фильма «Красотка» в какой-то момент искали песню для картины. И, в общем, по их просьбе Пер Гессле даже перемонтировал вот эту вот самую рождественскую версию, убрал отсылки к Рождеству и... В общем, это теперь один из главных хитов. Сделал, по сути, песню вечной. It must have been love. Одна из визитных карточек группы Roxette. Дальше тоже много всего талантливого, музыкального, мелодичного. Здесь, в эфире Retro FM. Сегодня во вторник, 19 мая. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
10: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Ведется расследование.
16: Чем займусь я?
17: Меньше слов.
18: А что мне делать?
17: Действуйте. Больше версий.
15: Как ты думаешь, что это?
17: Это «Вечерний детектив».
15: И это все о нем.
17: Абонемент на расследование.
19: Неограниченный круг подозреваемых.
18: Это очень круто.
17: Новые серии.
19: Ох, полетят клочки по заколочкам.
18: Отлично.
17: В среду и четверг в 18:10.
18: Да.
17: На канале ТВ-центр.
15: Милейшее место.
17: Возрастное ограничение 16+.

0: Ишь ты, чего он захотел. Foreigner, I want to know what love is. Я хочу, говорит, знать, что такое любовь. Ученые бьются, мне кажется, веками, пытаясь там понять, какие нейроны, какая химия, что там за что отвечает. И у них не всегда, мне кажется, никогда ни у кого не получалось еще пока что вот так как-то научно даже обосновать. Хотя делают вид, что все понимают и все знают. А тут нате вам, пожалуйста, хочет он. Ну, зато красиво об этом спел. За это спасибо. Я имею в виду группу Foreigner. I want to know what love is. Ну, кстати, кое-что мы все-таки в состоянии узнать в самое ближайшее время о последних новостях. В 17:30 в Москве. Вот он, информационный выпуск. Игорь Акулов с нами. Игорь, добрый вечер.
1: Юрий, привет. Всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие 5 лет в России необходимо заместить около 11 миллионов рабочих мест. Это связано с выходом сотрудников на пенсию. По его словам, это не долгосрочный вызов, а задача сегодняшнего дня. К 30-му году потребность в работниках, по прогнозу Минэкономразвития и Минтруда, составит около 3 миллионов человек. Для решения кадрового вопроса нужно перераспределять трудовые ресурсы в приоритетные отрасли, обрабатывающую промышленность, креативные индустрии, туризм и IT. Правительство выделит 5 миллиардов рублей на развитие паромной переправы через Керченский пролив. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства направят на обеспечение курсирования паромов между портами Керчь и Кавказ. Переправа работает как для пассажиров, так и для транспортировки автомобильной и железнодорожной техники. Решение призвано укрепить транспортную связанность регионов и дать людям возможность выбирать удобный маршрут. С 1 августа накопительные пенсии россиян вырастут на 17,3%. Такой коэффициент определен по итогам инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Перерасчет проведут беззаявительно, он коснется около 136 тысяч человек, участников программы софинансирования родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и тех, кто копил самостоятельно. Повышение затронет еще больше, на 19,3%. В подмосковном Солнечногорске ввели полный запрет проката электросамокатов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Запрещается движение, парковка и любые виды размещения средств индивидуальной мобильности кикшеринговых компаний на всей территории округа. Ранее аналогичные ограничения ввели в Лобне, Люберцах и Раменском. Власти объясняют такие меры заботой о безопасности пешеходов и необходимостью навести порядок в использовании средств индивидуальной мобильности. В Омане археологи обнаружили редкие наскальные изображения древних людей. Находка сделана в районе Хаджар-эс-Синанат на главной поверхности скалы. Ученые зафиксировали петроглифы, нанесенные методом точечной вывивки, фигуры животных, человекоподобные символы и сложные геометрические формы. Точный возраст рисунков пока не называют, но он относится к древним историческим периодам. Сейчас продолжаются дополнительные исследования и консервационные работы. И я расскажу о курсах валюты на сегодня. Доллар 72 рубля и 35 копеек, евро 84 рубля и 7 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: С нами легендарный хит «Come on Down». Это группа «Дюран». «Дюран» на «Ретро-ФМ». На «Ретро-ФМ». Прямо сейчас, прямо сейчас. Группа, которая всегда два раза больше, короче говоря. Ой, ну шутник, конечно, шутник, да. Ну, музыки у нас действительно много, причем очень разной. В любом случае, проверенной. Лучших песен последних десятилетий. Вы спросите, почему? А я отвечу, потому что это «Ретро-ФМ».
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре «СОМ». До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в «СОМ» уже сегодня. Московская, 3.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
9: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
10: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: В изначальной версии этой песни «Every time you go away», «Every time» пишется слитно, хотя это вроде как неправильно по-английски. Поправьте меня, знатоки. Так вот, Пол Янг выпустил трек с исправленным уже названием «Every и time» отдельно. У него получилось. Но надо ли вот к этому придираться, вообще об этом разговаривать? Понимая то, что важно здесь все-таки то, как это звучит. То, что это красиво, то, что это музыкально, мелодично. В общем, то, как мы любим на самом деле. Лучшая музыка продолжит появляться в эфире «Ретро FM». Очень скоро. Сегодня, напомню, вторник, 19 мая. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам доброго, красивого вечера.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
3: Мам, мы опять опоздаем.
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» — новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый», кола 1,5 литра, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас.

0: Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
1: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест, Угроватов 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Москве уже 6 вечера. Скоро с нами Тота Кутуньо, Владимир Пресняков и группа Европа прямо сейчас.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, до пятницы 22 мая местами на территории республики ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. Во Владикавказе построят бесплатный беговой центр для любителей спорта. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На территории центра оборудуют раздевалки, универсальные залы для тренировок, лекции, зоны отдыха, питания и восстановления. Беговые дорожки выполнятся специальным прорезиненным покрытием для безопасных и комфортных тренировок. Также предусмотрены спортивные и детские площадки. Проект реализуется по инициативе Всероссийской Федерации легкой атлетики. 6 поддельных банкнот выявили во Владикавказе в первом квартале текущего года. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Нацбанка России, было изъято 2 купюры достоинством 5000 рублей, 3 купюры по 1000 рублей и 1 банкнота номиналом $100 США. В Банке России отмечают, что для защиты от фальшивок продолжается модернизация банкнот и усиление их защитных признаков. Школьники смогут пересдать ЕГЭ, если не смогли завершить экзамен или покинули аудиторию по состоянию здоровья. Об этом сообщила министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова. Пересдача возможна и при неудовлетворительном результате одного из обязательных предметов – русскому языку или математике. Кроме того, по инициативе президента России введены дополнительные дни пересдачи, которые позволяют выпускникам улучшить результат и повысить шанс при поступлении в ВУЗ. В этом году они пройдут 8 и 9 июля. В художественном музее имени Махарбека Туганова проходит выставка произведений Казбека Хитогурова «Певец народа». Она посвящена 90-летию со дня рождения заслуженного художника Северной Осетии. В экспозиции представлено около 100 работ, включая редкую графику и эскизы из коллекции семьи художника, которые прежде никогда не выставлялись. Кроме того, впервые представят графические работы и оцифрованные блокноты художника. Посетить выставку можно до 20 июня. Завтра спортивная школа футбола «Юность» отметит 50-летний юбилей. Об этом сообщает Минспорта Северной Осетии. Праздничные мероприятия пройдут на стадионе школы. В программе товарищеский матч с участием известных осетинских футболистов и воспитанников школы. На поле выйдут Артур Пагаев, Алан Загоев, Алан Кусов, Владимир Габулов, Спартак Гогниев и другие спортсмены. Начало мероприятий в 12 часов. Вход свободный. Курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек. Курс евро 84 рубля 7 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Да, не знаю, какая нас там ночь ждет впереди, друзья, но утро обязательно будет в компании первой смены на Ретро FM, как и полагается, ежедневно с 7 до 11 игры, подарки, свежие новости, интересные темы, отличное настроение с ведущими Сашей Светловым и Ритой Субботиной. Не проспите первую смену на Ретро FM, а потом не пропустите, пожалуйста, Филичиту, а потом снова я приду на работу и буду вам песни ставить, а потом опять вечеринка Ретро FM будет, а потом... А, ну ладно, пока остановлюсь, а то сейчас все до конца недели расскажу, будет неинтересно. Давайте по мере приближения. Вот, например, скоро с нами Maroon 5 и Кристина Агилера, певица Сиси Кетч, и не только. Прямо здесь, на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов, буду слушать вместе с вами.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru. Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Жалко, конечно, портить соло красивое. Ну, сколько можно, максимально отслушали. Группа «Дубы колдуны», «Нет тебя прекрасней» или «Не умирай, любовь», как мы ее еще называем по-простому. 18 часов и 31 минут уже в Москве. Дальше много полезной информации. Да, прямо сейчас с новостями Игорь Акулов. Игорь, добрый вечер.
1: Юра, привет всем. Добрый вечер. В Госдуме предложили дать работающим пенсионерам дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3 дней. Авторы инициативы отмечают, что число трудоспособных граждан сокращается, а пенсионеры приобретают для экономики все больший вес. Мера призвана увеличить комфорт их жизни и простимулировать оставаться на рабочих местах с возможностью больше отдыхать. Напомню, что с августа следующего года работающим пенсионерам пересчитают пенсии по страховым взносам. Замглавы Минфина Алексей Моисеев назвал золото идеальной заменой наличной иностранной валюте и призвал россиян включить его в структуру накоплений. По его словам, драгоценный металл – более безопасный инструмент для сбережений, чем наличные доллары. Однако сдерживающим фактором остается низкая ликвидность золота и высокая волатильность котировок. Напомню, что ранее глава Думского комитета по финансовому рынку Алексей Аксаков предостерегал граждан с небольшими сбережениями от инвестиций в золото из-за непредсказуемости цен. Apple научилась зарабатывать на бракованных процессорах, устанавливая их в недорогие устройства. По данным Wall Street Journal, компания не утилизирует и не возвращает бракованные чипы, а использует их в iPhone SE 16 и 17 модель, также iPhone Air и iPad mini. Такая стратегия позволяет экономить десятки миллионов долларов в год и удерживать доступные цены на ряд продуктов. Инсайдеры утверждают, что Apple отказалась от утилизации брака еще во времена Стива Джобса. На Солнце зафиксировали 3 мощные вспышки высшего класса. Аппарат Solar Orbiter зарегистрировал их в суперцентре на обратной стороне Солнца. Вспышки привели к частичному разрушению группы пятен, и теперь шансы на то, что она доживет до встречи с Землей, стремительно тают. Накануне ученые назвали эту группу одним из самых опасных центров активности за последние годы. Вспышки класса 10 сверхмощные, они могут вызывать сильные геомагнитные бури. Психологи рассказали, как спорт влияет на эмоциональное состояние. Он помогает справляться со стрессом, тревожностью и депрессией. Футбол и баскетбол развивают уверенность, теннис улучшает концентрацию, плавание расслабляет, бег повышает концентрацию эндорфинов, йога снижает стресс, а боевые искусства укрепляют дисциплину. Каждый вид спорта можно адаптировать под свой уровень подготовки. Регулярная физическая активность в целом благоприятно влияет на психику и самооценку. И расскажу о курсах валют уже на завтрашний день. Доллар будет на отметке 71 рубль и 29 копеек, евро 82 рубля и 79 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: Пятушка, если кто-то думает, что ведущий эфира только один в студии сидит, одинешенек, с музыкой. Нет, не так. Ко мне сейчас в гости заглянула экскурсия. Столько хороших людей, столько довольных лиц. Ребята, а можете пошуметь, чтобы все слушатели по всей стране вас слышали? Спасибо! Спасибо. Вот, короче говоря, мы не одиноки. Я знаю, что и по ту сторону микрофона, и по эту сторону микрофона теперь тоже много-много прекрасных людей. А еще будет музыка, естественно, из самого ближайшего. Bad Boys Blue, Андрей Миронов и Erasure прямо здесь, на Retro-FM. В Москве уже 18 часов и 42 минуты.
1: Retro-FM, Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ IT». Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 17-19 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ IT» на Астана Кисаева. IT – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. Ремонт? Покупайте выгодно в стройцентре СОМ. До конца мая. Керамогранит 120 на 60, всего 990 рублей за квадрат. Современный формат для ванной, кухни, прихожей и коммерческих помещений. Приезжайте в СОМ уже сегодня. Московская 3.
10: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00. I don't know how to move.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Это знаменитая Pretty Young Girl, песня 85-го года. Очень, кстати, была популярной в Советском Союзе. Гораздо даже более популярная, чем, например, в той же Европе. А вообще, 85-й год — один из важных моментов эпохи диско. На пике тогда были Savage, Modern Talking, естественно. Ну и Bad Boys Blue, конечно. Из ближайшего, пожалуй, есть что сообщить. У нас, кроме музыки красивой, сейчас присоединится к эфиру мой коллега Олег Орлов. Через несколько минут уже обязательно приступит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Прощаюсь с вами до завтра. Всем пока, всем до среды.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У мамы болят плечи и колени.
4: В медицинский центр «Нанодоктор».
3: У отца остеохондроз шейного отдела.
4: Тоже в «Нанодоктор».
3: А где находится «Нанодоктор»?
4: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
3: А как записаться?
4: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29-33-66.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мам, мы опять опоздаем?
9: Опять пробка.
8: Мам, я в школу!
10: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%.

0: процентов. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б, Стейтон, первый, всегда первый.
1: Открываете бизнес? Отлично. Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Знаете, хочется последовать совету Джо Кокера снять с себя как можно больше одежды. Ну, в такую-то погоду, друзья, максимум шорты, легкая футболка, обязательно головной убор. Тем более, что как раз его исполнитель этой песни предлагает оставить на голове. А солнце палит, друзья, майская жара в средней полосе обещает побить прошлые температурные рекорды и уже делает это. Ну, а я, Олег Орлов, обещаю вам, друзья, много отличной музыки этим вечером далее на Retro FM Duet Maywood, «Отпетые мошенники» и «Бонни М» в столице 19.15.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: А ведь на самом деле эта песня первоначально писалась про Ларису, потом уже там возникла Кристина.
3: Серьезно?
2: Нет, мы просто фрик-контроль собираемся играть, и я привожу пример, как мы лжем иногда.
3: Господи, даже я тебе поверила.
2: Работодатели начали оплачивать сотрудникам ботокс.
3: Это очень скоро я буду говорить, это почему я раньше такая злая была? Да это потому, что у меня губ надутых не было.
1: По будням с 7 до 11 на Retro FM.
4: Реклама.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
7: Каждый день на телеканале «Солнце».
6: Категория 6+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Любимой музыки много не бывает.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
12: и включи

0: том, что происходит поздно вечером, какие мысли одолевают, какие воспоминания могут нахлынуть и какие мечты лучше всего мечтаются, дуэт Maywood на Retro FM в половине восьмого вечера. О том, что случилось сегодня днем, нам расскажет Игорь Акулов. Послушаем новости.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Росатом в ходе визита Владимира Путина в Китай подпишет с китайскими партнерами три документа. Среди них соглашение о сотрудничестве в сфере термоядерных исследований и меморандум о развитии кадрового потенциала для атомной энергетики. Глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил, что Росатом готов делиться своим опытом. Напомню, президент России находится в Китае с официальным визитом сегодня и завтра по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Более 84 тысяч россиян обратились к врачам после укусов клещей. Риск заражения клещевым энцефалитом сохраняется в 49 регионах, включая Дмитровский и Талдомский районы Подмосковья и ряд территорий Петербурга. За последнюю неделю число привитых увеличилось на 200 тысяч. Больше всего обращений в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской и других областях, а также в Красноярском крае. Сбербанк отмечает сохранение тренда на переход к расчетам наличными, особенно в сегменте малого бизнеса и ИП. Замглавы банка Тарас Скворцов назвал это тревожным звонком, поскольку доля безналичных операций в России долгие годы росла, а сейчас развернулась в обратную сторону. Банк делится аналитикой с ЦБ и правительством. В ЦБ ранее заявляли, что пока не наблюдают такого перехода из-за налоговых изменений. По итогам прошлого года доля безналичных платежей составила 88%. Минпросвещение разрабатывает единый государственный учебник по физкультуре для школ. Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что физкультура, музыка и труд имеют для учеников такую же значимость, как математика, поскольку влияют на формирование мировоззрения. Напомню, что ранее министерство анонсировало единые учебники по музыке и ИЗО к 2028 году, а президент поручил создать единую линейку учебников по географии с акцентом на российские регионы. Мятая одежда стала новым символом роскоши в этом году. Prada, Calvin Klein и Tod's и другие бренды включили в новые коллекции юбки, платья, пальто и даже оперные перчатки из материалов с эффектом помятости. Особенно заметна такая фактура на коже и шелке. Дизайнеры считают, что умение отпускать контроль превращается в стилевое решение, а мятость делает наряды интереснее и позволяет чувствовать себя свободнее. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль и 29 копеек. Евро 82 рубля и 79 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера. We'll be right back.

0: Тем, кто искренне верит в то, что мысль материальна. Вот сейчас самое время подумать и помечтать о чем-то хорошем. Под такую-то вдохновляюще красивую песню. Продолжим и дальше искать душевную теплоту в любимых произведениях, что звучат на ретро-ФМ. Это группа Aerosmith, а далее Игорь Николаев и квартет Абба возьмут на себя роль наших путеводных звезд столицы 1942.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 17-19 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендравия. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
3: Большая распродажа мягкой мебели в «Артике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Антарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Сколько песен уже спето по поводу того, что такое грусть и как с ней бороться. Что на эту тему можно писать диссертации. Тем более, что защититься нам помогут даже самые строгие профессора. Они ведь тоже живые люди, ненавидящие скуку. Да как же здорово, что в такую погоду можно найти кучу занятий по душе, да хотя бы просто погулять по вечернему городу после работы под музыку Ретро-ФМ. Группа «Европа» на финише этого часа, 19:56 в Москве.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы,

0: в магазинах города. Баночки с танцорами на этикетках. Асса!
1: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У мамы болят плечи и колени.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У отца остеохондроз шейного отдела.
2: Тоже в «Нанодоктор».
1: А где находится «Нанодоктор»?
2: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
1: А как записаться?
2: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Мам, мы опять опоздаем.
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу.
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания, новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных

0: клубов и многих других видов бизнеса, а также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Отпеваем Дитеру Болину, группе «Високосный год» и танцуем ламбаду в начале нового часа на Ретро-ФМ в Москве в 8 вечера.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, до пятницы 22 мая местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. Во Владикавказе построят бесплатный беговой центр для любителей спорта. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На территории центра оборудуют раздевалки, универсальные залы для тренировок, лекции, зоны отдыха, питания и восстановления. Беговые дорожки выполнятся специальным прорезиненным покрытием для безопасных и комфортных тренировок. Также предусмотрены спортивные и детские площадки. Проект реализуется по инициативе Всероссийской Федерации легкой атлетики. 6 поддельных банкнот выявили во Владикавказе в первом квартале текущего года. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Нацбанка России, было изъято 2 купюры достоинством 5000 рублей, 3 купюры по 1000 рублей и 1 банкнота номиналом 100 долларов США. В Банке России отмечают, что для защиты от фальшивок продолжается модернизация банкнот и усиление их защитных признаков. Школьники смогут пересдать ЕГЭ, если не смогли завершить экзамен или покинули аудиторию по состоянию здоровья. Об этом сообщила министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова. Пересдача возможна и при неудовлетворительном результате одного из обязательных предметов – русскому языку или математике. Кроме того, по инициативе президента России введены дополнительные дни пересдачи, которые позволяют выпускникам улучшить результат и повысить шанс при поступлении в ВУЗ. В этом году они пройдут 8 и 9 июля. В художественном музее имени Махарбека Туганова проходит выставка произведений Казбека Хитагурова «Певец народа». Она посвящена 90-летию со дня рождения заслуженного художника Северной Осетии. В экспозиции представлено около 100 работ, включая редкую графику и эскизы из коллекции семьи художника, которые прежде никогда не выставлялись. Кроме того, впервые представят графические работы и оцифрованные блокноты художника. Посетить выставку можно до 20 июня. Завтра спортивная школа футбола «Юность» отметит 50-летний юбилей. Об этом сообщает Минспорта Северной Осетии. Праздничные мероприятия пройдут на стадионе школы. В программе товарищеский матч с участием известных осетинских футболистов и воспитанников школы. На поле выйдут Артур Пагаев, Алан Загоев, Алан Кусов, Владимир Габулов, Спартак Гогниев и другие спортсмены. Начало мероприятий в 12 часов. Вход свободный. Курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек. Курс евро 84 рубля 7 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Все-таки наше детство, товарищи взрослые, было интереснее и намного счастливее. Даже без контактов, одноклассников, мобильников. Друзья настоящие, письма бумажные. Мы не знали, что такое онлайн и социальные сети. Дружили годами на совесть. Спокойно гуляли до ночи на улице. Отличный повод вспомнить с легкой грустью. Детство предоставил нам только что Юра Шатунов на Ретро-ФМ. Далее послушаем песни из Ивана Васильевича, меняющего профессию, группу «Майк энд Механикс» и «Этер Дэвида». 20 часов 16 минут, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего музыкального вечера. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Ведется расследование.
7: Чем займусь я?
8: Меньше слов.
9: А что мне делать?
8: Действуйте. Больше версий.
10: Как ты думаешь, что это?
8: Это «Вечерний детектив».
11: И это все о нем.
8: Абонемент на расследование.
12: Неограниченный круг подозреваемых.
13: Это очень круто.
8: Новые серии.
14: Ох, полетят клочки по заколочкам.
13: Отлично.
8: В среду и четверг в 18.10.
13: Да.
8: На канале ТВ-центр.
15: Милейшее место.
8: Возрастное ограничение 16+.

0: не напрасно мы надеялись на отличную погоду в середине мая. Осталось ответить на вопрос, ну как можно в такую погоду работать? А ведь надо, друзья. Половина девятого в Москве. Игорю Акулову надо подвести на Ретро-ФМ информационные итоги вторника. Вечер добрый.
1: Прямо сейчас это и сделаем. Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Президент Владимир Путин прибыл в Пекин с официальным визитом. В аэропорту его встретил министр иностранных дел Китая Ван И. Был выстроен почетный караул, а студенты и школьники приветствовали российского лидера с флажками двух стран. Поездка приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Основные переговоры и мероприятия запланированы на завтра. Россиянам раскрыли частые причины отказа во въезде в страны Европы. Главное из них – оверстей, то есть превышение срока пребывания в шенгенской зоне. По данным Еврокомиссии, с момента запуска новой системы зафиксировано 66 миллионов визитов, но около 32 тысяч человек не смогли попасть в Европу. Из-за оверстея развернулись 7 тысяч туристов, еще 800 человек из-за потенциальной угрозы безопасности, а остальные 22 тысячи – отказа по общей категории несоблюдения условий въезда. МИД России заявили, что предпосылок для возобновления комплексного стратегического диалога с США пока нет. Замглавы ведомства Сергей Рябков отметил, что в настоящий момент они не просматриваются. Вопрос об активизации усилий стран Европы по формированию независимого от Вашингтона ядерного потенциала – это прежде всего тема для обсуждения внутри НАТО. В феврале глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к диалогу и ждет готовности американской страны. Российским легкоатлетам пообещали миллионные выплаты за мировые рекорды и 3 миллиона рублей за рекорд в летнем сезоне этого года. За рекорд Европы федерация выплатит 1,5 миллиона рублей, а за рекорд страны 250 тысяч. Тренеры получат половину суммы призовых спортсмена. Впервые введены выплаты для юниоров до 20 лет 150 тысяч рублей за высокие результаты. Программа призвана мотивировать спортсменов и тренеров, а также помочь российским легкоатлетам сохранять высокий уровень подготовки. Появился сайт с названием Feed the Cat, где пользователи могут за донат покормить котов через удаленные кормушки и посмотреть, как они едят. Процесс прост. Зритель выбирает трансляцию, отправляет пожертвование, и кормушка выдает порцию еды, а рядом стоит камера. Идея родилась у разработчика, который хотел удаленно кормить своего кота Бишопа. Сейчас на сайте есть несколько трансляций из частных домов и приютов, а в планах установить больше камер и поддерживать организации, которые заботятся о животных. Чтобы коты не переедали, кормушку нельзя запускать слишком часто. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера. Yeah!

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: такую практически летнюю жару ботинки лучше сменить на более легкую обувь. Босоножки, сандали, мокасины, шлепанцы. А коли ливень польет, так и вовсе босиком по лужам пробежаться можно, как в детстве. Ну, здорово же, друзья. Жанна Агузарова, группа «Браво» на Ретро FM. А совсем скоро будем подпевать группе «Альфавили» веселым ребятам в столице без 18.9.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
4: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
5: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
4: Новый Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
5: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 6240.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Вест, Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Предложение потанцевать, поступившее от группы «Альфавиль», уверен, вы, друзья, приняли с большим удовольствием и даже с воодушевлением. Да так раскочегарились в танце, что и останавливаться неохота. А давайте не будем. В Москве без 5:09. Следующие 3 часа мы проведем на вечеринке «Ретро-ФМ», отдыхая в ритме хорошего танца под лучшие дискотечные хиты последних 10-летий в уникальном миксе. Я, Олег Орлов, уже пошел его готовить. Желаю всем хорошо повеселиться.
1: Реклама.
2: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. «Доватра 4». Доставка 95-11-55.
3: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близко. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского, 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Летний кинотеатр.
6: Уличные камины во дворе.
5: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
6: Звоните 77-33-00.
5: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
7: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: «Мальчик-бродяга» за главной песней с дебютного альбома Андрея Губина бодрит нас на вечеринке «Ретро-ФМ». Песня с альбома, который был издан в 95 году и который очень быстро покорил вершины всех рейтингов популярности. Не менее популярные хиты других популярных исполнителей ждут нас уже совсем скоро. Не будем останавливаться, друзья, без 20:10 вечера в столице.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэйчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Некоторые студенты придерживаются правила: медленнее учишь, дольше помнить будешь. А вот что касается уроков, которые дает сама жизнь, то некоторым вещам все-таки хочется научиться как можно быстрее. А быстрый темп вечеринки ретро-ФМ под занавес этого танцевального часа задает группа «Руки вверх» 21.54. Точная московская. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного танцевального настроения. Продолжим танцевать уже в следующем часе.

0: Как любит говорить один мой коллега по работе, ядрит Мадрид, как хорошо бодрит. Уверен, эту фразу он бы и сейчас произнес, зажигательно танцуя под один из самых известных хитов команды под названием Gibson Brothers. 22.15 столицы. Меня зовут Олег Орлов. Желаю всем отличного танцевального настроения на вечеринке Ретро-ФМ. Далее с нами Игорь Корнелюк, Долли Дотс и группа Роксет.
1: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточные и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

конечно, плохо, когда мальчик не идет, а девочка все ждет и ждет, но бывает и наоборот. Пригласишь девочку на свидание, она все не идет и не идет, опаздывает. А то и вовсе придет совсем не в то место, куда ее приглашали. Но не потому, что плохо ориентируется на местность, а просто потому, что там ее ждет другой мальчик. Группа «Арамис» на вечеринке «Ретро FM» совсем скоро сменит другие любимые нами артисты в столице 22-41. Продолжаем танцевать!

не было еще ни одного великого ума без легкой примеси безумия. А о музыке, которая сводит нас с ума, в хорошем смысле, поет группа «Оттаван». А мы под эту песню очень хорошо танцуем здесь, на вечеринке Red FM. 22.56 в столице. Я Олег Орлов. Предлагаю всем вам, друзья, через несколько минут дружно шагнуть в новый танцевальный час.

здорово-то как. Едешь по городу с ветерком, и вдруг видишь ее, которая в один миг становится единственной. Ну, если согласиться запрыгнуть в твою машину, как в этой музыкальной истории. Ну а что, если машина хороша, да и водитель весьма привлекателен. Бодримся под один из лучших хитов группы «Плазма», под который, как мне кажется, больно хорошо на раз, два, три, четыре делать вечернюю зарядку. Ну а музыкальное сопровождение водных процедур, которые подразумеваются после зарядки, нам обеспечат далее на вечеринке Retro FM UB40 и Pato Banton минутки через три. 23:18. Время московское. Я Олег Орлов. Приветствую всех, кто отдыхает на нашем танцполе.

0: песни о любви.
1: Не так уж много времени, кстати, осталось до утренней зари, друзья, особенно там, где на календаре уже среда. Ну а те, кто живет в московском часовом поясе, продолжают подводить танцевальные итоги этого вторника. Женя Белоусов с нами на вечеринке Ретро FM 23.42. Время московское. Кто там хочет еще потанцевать? Вас уже готовы порадовать Дитер Болин и группа «Лицей».

А хорошо звучит рояль в ночи, если играть на нем красивую мелодию. Ярко звучит, звонко. Правда, соседи, которым мы мешаем спать, уже начали стучать по батарее. Значит, пора закругляться. 23.55. Столица. Сегодняшняя вечеринка Ретро-ФМ завершается под один из лучших хитов Игоря Николаева. Я, Олег Орлов, прощаюсь до завтра. Ну, а новый день вместе с вами встретит на Ретро-ФМ уже через несколько минут Дмитрий Майоров. Встречайте его в этой студии совсем скоро.

Из разряда показалось, точнее, из разряда послышалось. Только что отчетливо услышал «Пора вставай» в этой истории Саваш на Red FM. Ну, если что, возможно, это адресовано не столичному региону часовому поясу. В Москве 16 минут первого, и хоть поздний час, хоть нет, арабесские Ракли и Бонни Тайлер намерены, нацелены к нам вот-вот присоединиться. Встречаем. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Всем салют.

0: Когда-то давно, но все еще правда, наша Наташа, Натали, по-своему свела с ума далеко не одного иностранца. Просто в 64-м году французский шансонье Жильбер Беко написал эту песню о советской девушке Гиди. А в 80-х Хулио Иглесиас сделал свою версию, которая стала больше по итогу ассоциироваться именно с ним. Столица 0 часов 43 минуты. Скоро на Ретро-ФМ отметятся Абба и Юрий Антонов.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

что ж поделаешь, один подход, второй, пора бы остановиться, но как уж тут устоять? Специалисты утверждают, что кофе, сыр и роллы вызывают у нас лютую зависимость, которая даже сильнее сахарной. Фанаты кофе чаще всего ловят психологическую зависимость, а любители сыра, снеков и роллов физическую. Все дело в усилителе вкуса, из-за которых они так и бросятся в рот. Если что, будьте в курсе. 1:18 в столице. На Ретро-ФМ скоро отметится статус-кво. Группа Стаса Намина и Сиси Кетч.

Чита говорит, а? Уже в следующем году киноистория Мимино будет отмечать свое 50-летие, полувековой юбилей. Полувековой звучит это прям солидно, конечно. В столице 1:43. Для всех нас, кому не спится, уже наготове на Ретро FM. Одни из музыкальных историй, работ Андрея Миронова и Скорпионс.

Музыкально весело задорно. Приближаемся к очередной часовой границе. Здесь на Ретро-ФМ. Столица 1 час 56 минут. Новый час гарантирует нам новые музыкальные встречи новых музыкальных героев.

из Италии с любовью, Рики Повери на Ретро FM. Кстати, название группы было выбрано совершенно случайно из-за созвучия и контраста. Ну а наш выбор на тех, кто поделится с нами своими музыкальными настроениями далее, пал на Modern Talking, команду Абба, Евгения Осина и Криса Нормана. Все они впереди, никого не пропустите. В столице 2 часа 17 минут.

0: ходячий мем. Звучит это, конечно, как-то не очень солидно, поэтому Рика Эсли так называть не буду, но к мемному интернет-сообществу усилиями некоторых энтузиастов он отношение точно имеет. Из последних таких мемных ситуаций, скажу так, вообще обсуждаемых сейчас в сети, это поведение нашего теннисиста перед матчем с аргентинцем. Думаю, как только вобьете в поисковике, теннисист Медведев вам все покажет. В столице 2 часа 43 минуты на Retro FM. Вот-вот покажется, музыкально объявится Queen и Маленький Принц.
1: Retro FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.

Вся в делах, вся в заботах, все нужно успеть, везде нужно покрасоваться, в том числе на обложках известного глянца, что она уже единожды точно успешно сделала, но, возможно, еще речь про нее, про Ванессу Паради, которая готовит к выпуску новый студийный альбом и планирует масштабное мировое турне на лето этого года. Лето уже близко. В столице 2 часа 56 минут, это Ретро FM, и это немало других громких, ярких звезд на ближайшее.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.